Тень афрога Мацака Бештрет. Емплотича програм фан радио е Зегенцвелле. Ми номе е Виктор Заводстя. Ендесен програм физичи аптай фрога ен